благословенную славную владычицу нашу Богородицу и пресну Деву Марию, со всеми святыми помянущими с нами семей друг друга. И ве...

Пресвятую, Пречистую, Благословенную, славную, Владычицу нашу, Богородицу Христу, Деву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу.

же божественных, святых, пречистых, бессмертных, небесных и животворящих, страшных христовых тайн, достойно благодарить.

Пресвятую, Пречистую, Преблагословенную, Славную, Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христос.

0: Orthodox Christianity for Today's World. You are listening to Ancient Faith Radio.
1: И живосвятых отца нашего Иоанна, архиепископа Константинопольского Златоустого, слово огласительное на святую великую неделю Пасхи. Аще кто благочестив и боголюбив, да насладится всего доброго и светлого торжества. Аще кто раб благоразумный, да внидит радуясь в радость Господа своего. Аще кто потрудится, постяся, да воспримет ныне динарий. Аще кто от первого часа делал есть, да примет днесь праведный долг. Аще кто по третьем часе приедет, благодаря да празднует. Аще кто по шестом часе достижет, ничто же да сумнится, ибо ничем же отщетивается. Аще кто лишился и девятого часа, да приступит ничто же сумняся, ничто же боясь. Аще кто точью достижет один на десятый час, да не устрашится замедление, либо честив Босы и Владыка, приемлет последнего, якоже и первого. Упокоевает воедино на десятый час пришедшего, якоже делавшего от первого часа. И последнего милует, и первому угождает. И онному дает, и всему дарствует. И дела приемлет, и намерения целует. И деяния почитает, и предложения хвалит. Тем же убо внидите все в радость Господа своего. И первые, и вторые мзду приимите. Богатые и убозие друг с другом ликуйте. Воздержанницы и ленивые день почтите. Постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь отнесь. Трапеза исполнена, насладитесь все, телец упитанный, ничто же да изыдет алчей, все воспримите богатство благости. Никто же да рыдает убожество, явибося общее царство. Никто же да плачет прегрешений, прощения бо от гроба сия. Никто же да убоится смерти, свободи бы нас спасова смерть. Угаси им, и же от нея держимый, плени ада, щедый в ад, укорчи его, укусивши плоть его, и сие предприеми Исаия его запи. Ад глаголит, огорчися, сред тебя доля, огорчися, ибо упразднися. Огорчися, ибо поруган бысть, огорчися, ибо умертвися, огорчися, ибо не сложися, огорчися, ибо связася, прият телу и Богу приразися, прият землю и среди неба, прият еже видяше и впадево еже не видяше. Где твоя смерть и жало? Где твоя ад и победа? Воскресе Христос и ты низвержися. Воскресе Христос и подошат демони. Воскресе Христос и радуются ангели. Воскресе Христос и жизнь жительства. Воскресе Христос и мертвенни един в гробе. Христос бо восста от мертвы, начаток усопший бес, тому слава и держава во веки веков. Аминь. Христос воскресе.

христианские кончины живота нашего безболезненный, непостыдный, мирный, доброго ответа на страшнем судище Христа.